Авторадио. Весна пришла на хвилі Авторадио. Весна. Авторадио. Ты рух.